0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 31 августа. Католическая церковь чтит память святого Раймунда Нонната. Имя Нонат происходит от латинского «nonnatus», что буквально означает «нерожденный». Это связано с тем, что он появился на свет после кесарева сечения, а его мать умерла при родах. Раймунд вступил в орден Мерседариев, созданный святым Петром Наласка, целью которого был выкуп христианских пленных. В 1222 году Раймунд был рукоположен в священники. Позднее, когда Петр Наласка отошел от руководства орденом, Раймунд был избран генералом этого ордена. Во время очередной поездки, когда у него закончились деньги на выкуп, он остался в плену сам в обмен на свободу очередного пленника. Находясь в заключении, проповедовал христианство. В 1239 году орден Мерседариев выкупил его из плена. Раймунд Нонат смог вернуться в Испанию. Папа Григорий IX назначил его кардиналом. Раймунд отправился в Рим, однако после отъезда из Барселоны он заболел лихорадкой, скончался в Кордоне 31 августа 1240 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Кундаа. Он служил в Новгороде, Омске, Самаре, Оренбурге. Арестован в 1935-м. Был в темлаге Мордвинской АССР. Расстрелян в лагере 31 августа 1937 года. «Славлю Господа во всякое время». Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого августа после чтения молитвы «Ангел Господень» в Кастель-Гандольфо Лев XIV выразил скорбь в связи с трагическими новостями из Гаити, где в результате жестокой резни в Кенс-Кофе погибло множество людей, а часть жителей была взята в заложники.

0: работающих в зоне бедствия. Пусть забота и участие каждого помогут облегчить страдания и доставить необходимую помощь пострадавшему населению. Продолжая призывать к неустанной молитве о мире на земле, Папа процитировал святого Августина, чья память отмечалась в эти дни. Святой Августин говорил, что мир подобен чудесному хлебу, который приумножался в руках учеников, когда они преломляли и раздавали его. Пусть же в мире умножится число тех, кто дерзновенно преломляет и раздает хлеб мира, преодолевая разделения, продвигая справедливость и практикуя прощение ради блага всех. Завтра будет отмечаться Всемирный день молитвы о защите творения, который открывает традиционное время творения, объединяющее христиан разных конфессий. В этом году его тема «Живая вода». Папа напомнил, что забота об общем доме требует искреннего обращения сердца. То, что использовалось для разрушения, нужно направить на служение жизни. Я призываю всех объединиться в молитве и делах, дабы мы стали руслами живой воды Божьего мира, приносящими утешение и исцеление нашему израненному миру. Епископ Рима приветствовал жителей Кастель-Гандольфо и паломников из разных стран, выразил благодарность правоохранительным органам, службам безопасности и всем, кто обеспечивал его пребывание и порядок во время встреч с паломниками в Кастель-Гандольфо в летний период.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Папа принял в Ватикане делегатов Американской конференции Общества Святого Викентия де Поля, международного католического движения, которое с 1833 года занимается гуманитарной деятельностью. Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что пребывание в вечном городе укрепит их веру и стремление служить Христу и Его Церкви, и особо поблагодарил за преданное служение самому обществу, а через него собратьям по всей территории Соединенных Штатов. Делясь своими богоданными талантами, они красноречиво свидетельствуют о вере и вносят конкретный вклад в созидание Царства Божьего. Лев XIV призвал членов общества постоянно углублять отношения с Господом, дабы благодать Божья направляла и укрепляла их служение. В этом отношении важен пример святого Викентия де Поля, который показал, что молитва и социальная справедливость не просто дополняют друг друга, но они неразделимы. Епископ Рима выразил надежду, что члены общества будут неизменно обращаться к своему небесному покровителю, следуя его примеру и прося о заступничестве. Вспоминая свое апостольское обращение «Дилексите», папа сослался на святого Августина, который учил о христоцентричной природе заботы о бедных и утверждал: «Бог не позволит превзойти себя в щедрости по отношению к тем, кто им служит». Поэтому мы верим, что забота о других, движимая любовью, не только помогает нуждающимся, но и открывает сердце дающего для Божьей благодати. «Всегда отдавайте себя», — призвал Святейший Отец. «По мере служения благодать Господня неуклонно очищает сердце и разум, помогая все яснее узнавать Христа в ближнем, как в тех, кому оказывается помощь, так и в тех, с кем человек разделяет свой труд». Лев XIV попросил гостей передать сердечное приветствие их коллегам и всем людям, которым они помогают, и верил всех заступничеству Пресвятой Богородице, Матери Церкви.

0: Вера.
1: Вера.
0: Вера.
1: Духовная. Церковь.
0: Церковь.
2: Церковь.
1: Духовность.
2: Церковь.
1: Мораль.
2: Мораль.
0: Мораль. Мораль.
1: Трудные вопросы. Трудные вопросы. В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как должен поступать верующий человек, сталкивающийся со смертельной болезнью близкого человека на терминальной стадии. Когда мы оказываемся перед лицом скорой кончины близкого человека, мы должны помнить, что Господь Жизнодавец всегда находится рядом с ним, как тот, кто сказал о себе: «Я пришел, чтобы жизнь обрели, и жизнь во всей полноте. Я дал им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки. Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить». Но если перед нами человек, который не верит, на самом деле о его вере знает только Господь. Поэтому мы всегда должны уповать на божественное милосердие и вверять в его руки умирающего. Когда мы видим угасание жизни, наша вера помогает узреть в нем новое рождение, обновленную жизнь, дарованную воскресшим Христом, всем, кто не противостоял сознательно и добровольно Его любви. Опять же, это противостояние — сокровенный аспект каждого человека. Никто из нас не может знать, насколько наш ближний далек от Бога или близок к Нему, насколько даже видимое упорство в неверии и в проступках при жизни было осознанным и вмененным ему в грех. Мы можем быть полностью уверены лишь в одном — со смертью завершается земной путь, заканчиваются все страдания и открывается полнота жизни вечной и окончательной, которая уже не прекратится. Когда человек стоит на пороге смерти, на окружающих его людей налагаются и сугубо практические обязанности — обеспечить должный уход, лечение, надлежащую поддержку. Принимать решения и делать конкретные шаги в этом смысле бывает очень непросто. Здесь следует руководствоваться критериями медицинской пропорциональности, всегда учитывая нравственный долг как медиков, так и самого пациента. Медицинский персонал обязан обеспечивать терминального больного ординарными средствами для поддержания его жизни — питанием, гидратацией. Что касается чрезвычайных средств, например, рискованных терапий или же методов, которые можно считать экстраординарными, то прибегать к ним морально допустимо, но это не является долгом. На пациенте также лежит нравственный долг принимать то, что делается для поддержания его жизни. Это значит принимать обычные средства, но не обязательно соглашаться на экстраординарные и рискованные шаги для продления своей жизни. С нравственной точки зрения они могут расцениваться как терапевтическая настойчивость, избегание которой вовсе не равнозначно отказу от пациента и невниманию к его жизни. Решение о применении или о прекращении той или иной терапии является этически верным, когда его эффективность пропорциональна цели поддержания жизни или восстановления здоровья человека. Отказ от терапевтической настойчивости — это форма уважения к пациенту. Его не следует расценивать как эвтаназию. Отказ от терапевтической настойчивости — это признание пределов возможностей медицины. Я не в силах отдалить смерть. В то время как эвтаназия — это, напротив, утверждение своего всемогущества. я в силах приблизить смерть свою или другого человека. А как же искусственное питание и гидратация? Питание и гидратация не являются терапевтической настойчивостью, поскольку они не относятся к терапии. Отключение пациента от системы поддержки будет равноценно эвтаназии, поскольку это спровоцирует его смерть не от болезни, а от отсутствия питания и от обезвоживания организма. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда врачи имеют дело с так называемым перманентным вегетативным состоянием. Питание и гидратация — это долг перед больным. И не следует забывать о том, что медицина никогда не может с уверенностью утверждать о наличии именно необратимого вегетативного состояния. И даже если имеется так называемое биологическое завещание, в котором пациент когда-то заявил о желании прекратить поддержание его жизни, в подобном случае ни врачи, ни родные не могут подразумевать наличие свободной воли пациента на терминальной стадии прекратить терапию или питание. Важным аспектом отношений с терминальным больным является подготовка его самого к приближающейся кончине. Многие дискутируют на тему, нужно ли говорить пациенту правду о его состоянии. Неизлечимому больному следует говорить правду, но постепенно, выбрав подходящие моменты, используя надлежащие слова. Заговор молчания в отношении больного недопустим. Если это возможно, то правда о состоянии умирающего должна сопровождаться также возвещением вечной жизни, которая не заканчивается. Даже если исцеление уже невозможно, подчеркивал папа Бенедикт XVI, обращаясь к врачам, для больного можно сделать многое. Можно облегчить ему страдания, но главным образом можно сопутствовать ему, улучшая, насколько это возможно, качество его жизни. Этим нельзя пренебрегать, ведь каждый отдельный пациент, даже неизлечимый, обладает безусловной ценностью, достоинством, которое следует чтить и которое составляет неотъемлемую основу для всякого медицинского вмешательства. Наше внимание к неизлечимым больным должно распространяться и на членов их семьи, которые осуществляют уход за больными дома и нуждаются во всяческой поддержке. Для работодателей нравственным обязательством является внимание к тем, кто ухаживает за больными. Трудовой договор должен предусматривать такие же льготы, как и при рождении детей. То, что мы, верующие, полностью отвергаем, это эвтаназия в любых ее формах. В контекстах, где эвтаназия предусмотрена законодательством, верующий врач, верующая медсестра призваны воспользоваться правом на отказ совершать подобные действия по соображениям совести. Что касается паллиативного ухода, то христианская вера утверждает его необходимость, чтобы максимально облегчить боль и страдания больного на последнем отрезке его земной жизни. Нравственные положения о паллиативном уходе изложены наиболее полно в энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae». Паллиативный уход направлен на облегчение физического, психического и ментального страдания и, с другой стороны, подразумевает уважение к свободе человека. Умирающий должен быть в состоянии подготовиться к окончательной встрече с Богом, исполнить свои нравственные и семейные обязательства. Паллиативный уход предполагает использование обезболивающих пропорционально силе испытываемой боли. Чрезмерное применение обезболивающих с целью спровоцировать уход из жизни нравственно недопустим. Если же ускорение летального исхода является следствием, а не целью применения обезболивающих препаратов, то его не следует вменять в вину медикам, самому пациенту или его родным.
0: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
2: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 31 августа. Католическая церковь чтит память святого Раймунда Нонната. Имя Нонат происходит от латинского «nonnatus», что буквально означает «нерожденный». Это связано с тем, что он появился на свет после кесарева сечения, а его мать умерла при родах. Раймунд вступил в орден Мерседариев, созданный святым Петром Наласка, целью которого был выкуп христианских пленных. В 1222 году Раймунд был рукоположен в священники. Позднее, когда Петр Наласка отошел от руководства орденом, Раймунд был избран генералом этого ордена. Во время очередной поездки, когда у него закончились деньги на выкуп, он остался в плену сам в обмен на свободу очередного пленника. Находясь в заключении, проповедовал христианство. В 1239 году орден Мерседариев выкупил его из плена. Раймунд Нонат смог вернуться в Испанию. Папа Григорий IX назначил его кардиналом. Раймунд отправился в Рим, однако после отъезда из Барселоны он заболел лихорадкой, скончался в Кордоне 31 августа 1240 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Кундаа. Он служил в Новгороде, Омске, Самаре, Оренбурге. Арестован в 1935-м. Был в Темлаге, Мордвинской АССР. Расстрелян в лагере 31 августа 1937 года. Славлю Господа во всякое время. Новости из Ватикана по-русски.
2: Тридцатого августа после чтения молитвы «Ангел Господень» в Кастель Гандольфо Лев XIV выразил скорбь в связи с трагическими новостями из Гаити, где в результате жестокой резни в Кенс-Кофе погибло множество людей, а часть жителей была взята в заложники. «Я выражаю свою молитвенную близость жертвам и их семьям и прошу немедленно освободить всех заложников», — сказал папа. «Я обращаюсь с настойчивым призывом ко всем ответственным лицам взять на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности населения и прекращению любых форм насилия». Святейший Отец заверил в молитве всех пострадавших от наводнений в Непале и Тибете, призвал молиться о погибших, раненых, пропавших без вести, о спасателях, работающих в зоне бедствия. Пусть забота и участие каждого помогут облегчить страдания и доставить необходимую помощь пострадавшему населению. Продолжая призывать к неустанной молитве о мире на земле, папа процитировал святого Августина, чья память отмечалась в эти дни. Святой Августин говорил, что мир подобен чудесному хлебу, который приумножался в руках учеников, когда они преломляли и раздавали его. Пусть же в мире умножится число тех, кто дерзновенно преломляет и раздает хлеб мира, преодолевая разделения, продвигая справедливость и практикуя прощение ради блага всех. Завтра будет отмечаться Всемирный день молитвы о защите творения, который открывает традиционное время творения, объединяющее христиан разных конфессий. В этом году его тема «Живая вода». Папа напомнил, что забота об общем доме требует искреннего обращения сердца. То, что использовалось для разрушения, нужно направить на служение жизни. Я призываю всех объединиться в молитве и делах, дабы мы стали руслами живой воды Божьего мира, приносящими утешение и исцеление нашему израненному миру. Епископ Рима приветствовал жителей Кастель-Гандольфо и паломников из разных стран, выразил благодарность правоохранительным органам, службам безопасности и всем, кто обеспечивал его пребывание и порядок во время встреч с паломниками в Кастель-Гандольфо в летний период.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

0: Папа принял в Ватикане делегатов Американской конференции Общества Святого Викентия де Поля, международного католического движения, которое с 1833 года занимается гуманитарной деятельностью. Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что пребывание в Вечном Городе укрепит их веру и стремление служить Христу и Его Церкви. И особо поблагодарил за преданное служение самому обществу, а через него собратьям по всей территории Соединенных Штатов. Делясь своими богоданными талантами, они красноречиво свидетельствуют о вере и вносят конкретный вклад в созидание Царства Божьего. Лев XIV призвал членов общества постоянно углублять отношения с Господом, дабы благодать Божья направляла и укрепляла их служение. В этом отношении важен пример святого Викентия де Поля, который показал, что молитва и социальная справедливость не просто дополняют друг друга, но они неразделимы. Епископ Рима выразил надежду, что члены общества будут неизменно обращаться к своему небесному покровителю, следуя его примеру и прося о заступничестве. Вспоминая свое апостольское обращение «Дилексите», папа сослался на святого Августина, который учил о христоцентричной природе заботы о бедных и утверждал: «Бог не позволит превзойти себя в щедрости по отношению к тем, кто им служит». Поэтому мы верим, что забота о других, движимая любовью, не только помогает нуждающимся, но и открывает сердце дающего для Божьей благодати. «Всегда отдавайте себя», — призвал Святейший Отец. «По мере служения благодать Господня неуклонно очищает сердце и разум, помогая все яснее узнавать Христа в ближнем, как в тех, кому оказывается помощь, так и в тех, с кем человек разделяет свой труд». Лев XIV попросил гостей передать сердечное приветствие их коллегам и всем людям, которым они помогают, и верил всех заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы. В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как должен поступать верующий человек, сталкивающийся со смертельной болезнью близкого человека на терминальной стадии. Когда мы оказываемся перед лицом скорой кончины близкого человека, мы должны помнить, что Господь Жизнодавец всегда находится рядом с ним, как тот, кто сказал о себе: «Я пришел, чтобы жизнь обрели, и жизнь во всей полноте. Я дал им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки. Я — воскресение и жизнь». Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. Но если перед нами человек, который не верит, на самом деле о его вере знает только Господь. Поэтому мы всегда должны уповать на божественное милосердие и вверять в его руки умирающего. Когда мы видим угасание жизни, наша вера помогает узреть в нем новое рождение, обновленную жизнь, дарованную воскресшим Христом, всем, кто не противостоял сознательно и добровольно Его любви. Опять же, это противостояние — сокровенный аспект каждого человека. Никто из нас не может знать, насколько наш ближний далек от Бога или близок к Нему, насколько даже видимое упорство в неверии и в проступках при жизни было осознанным и вмененным ему в грех. мы можем быть полностью уверены лишь в одном — со смертью завершается земной путь, заканчиваются все страдания и открывается полнота жизни вечной и окончательной, которая уже не прекратится. Когда человек стоит на пороге смерти, на окружающих его людей налагаются и сугубо практические обязанности — обеспечить должный уход, лечение, надлежащую поддержку. Принимать решения и делать конкретные шаги в этом смысле бывает очень непросто. Здесь следует руководствоваться критериями медицинской пропорциональности, всегда учитывая нравственный долг как медиков, так и самого пациента. Медицинский персонал обязан обеспечивать терминального больного ординарными средствами для поддержания его жизни, питанием, гидратацией. Что касается чрезвычайных средств, например, рискованных терапий или же методов, которые можно считать экстраординарными, то прибегать к ним морально допустимо, но это не является долгом. На пациенте также лежит нравственный долг принимать то, что делается для поддержания его жизни. Это значит принимать обычные средства, но не обязательно соглашаться на экстраординарные и рискованные шаги для продления своей жизни. С нравственной точки зрения они могут расцениваться как терапевтическая настойчивость, избегание которой вовсе не равнозначно отказу от пациента и невниманию к его жизни. Решение о применении или о прекращении той или иной терапии является этически верным, когда его эффективность пропорциональна цели поддержания жизни или восстановления здоровья человека. Отказ от терапевтической настойчивости — это форма уважения к пациенту. Его не следует расценивать как эвтаназию. Отказ от терапевтической настойчивости — это признание пределов возможностей медицины. «Я не в силах отдалить смерть». В то время как эвтаназия — это, напротив, утверждение своего всемогущества. «Я в силах приблизить смерть, свою или другого человека». А как же искусственное питание и гидратация? Питание и гидратация не являются терапевтической настойчивостью, поскольку они не относятся к терапии. Отключение пациента от системы поддержки будет равноценно эвтаназии, поскольку это спровоцирует его смерть не от болезни, а от отсутствия питания и от обезвоживания организма. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда врачи имеют дело с так называемым перманентным вегетативным состоянием. Питание и гидратация — это долг перед больным. И не следует забывать о том, что медицина никогда не может с уверенностью утверждать о наличии именно необратимого вегетативного состояния. И даже если имеется так называемое биологическое завещание, в котором пациент когда-то заявил о желании прекратить поддержание его жизни, в подобном случае — ни врачи, ни родные не могут подразумевать наличие свободной воли пациента на терминальной стадии прекратить терапию или питание. Важным аспектом отношений с терминальным больным является подготовка его самого к приближающейся кончине. Многие дискутируют на тему, нужно ли говорить пациенту правду о его состоянии. Неизлечимому больному следует говорить правду, но постепенно, выбрав подходящие моменты, используя надлежащие слова. Заговор молчания в отношении больного недопустим. Если это возможно, то правда о состоянии умирающего должна сопровождаться также возвещением вечной жизни, которая не заканчивается. Даже если исцеление уже невозможно, подчеркивал папа Бенедикт XVI, обращаясь к врачам, для больного можно сделать многое. Можно облегчить ему страдания, но главным образом можно сопутствовать ему, улучшая, насколько это возможно, качество его жизни. Этим нельзя пренебрегать, ведь каждый отдельный пациент, даже неизлечимый, обладает безусловной ценностью, достоинством, которое следует чтить и которое составляет неотъемлемую основу для всякого медицинского вмешательства. Наше внимание к неизлечимым больным должно распространяться и на членов их семьи, которые осуществляют уход за больными дома и нуждаются во всяческой поддержке. Для работодателей нравственным обязательством является внимание к тем, кто ухаживает за больными. Трудовой договор должен предусматривать такие же льготы, как и при рождении детей. То, что мы, верующие, полностью отвергаем, это эвтаназия в любых ее формах. В контекстах, где эвтаназия предусмотрена законодательством, верующий врач, верующая медсестра призваны воспользоваться правом на отказ совершать подобные действия по соображениям совести. Что касается паллиативного ухода, то христианская вера утверждает его необходимость, чтобы максимально облегчить боль и страдания больного на последнем отрезке его земной жизни. Нравственные положения о паллиативном уходе изложены наиболее полно в энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae». Паллиативный уход направлен на облегчение физического, психического и ментального страдания и, с другой стороны, подразумевает уважение к свободе человека. Умирающий должен быть в состоянии подготовиться к окончательной встрече с Богом, исполнить свои нравственные и семейные обязательства. Паллиативный уход предполагает использование обезболивающих пропорционально силе испытываемой боли. Чрезмерное применение обезболивающих с целью спровоцировать уход из жизни нравственно недопустим. Если же ускорение летального исхода является следствием, а не целью применения обезболивающих препаратов, то его не следует вменять в вину медикам, самому пациенту или его родным.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
2: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 1 сентября, католическая церковь чтит память святого Эгидия Аввы. Будущий святой родился в 650 году. Слава святого Эгидия распространилась по Европе, о чем свидетельствуют посвященные ему многие монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании. В 1562 году мощи святого Эгидия были перевезены в Тулузу, чтобы уберечь их от гугенотов. Монастырь Сен-Жиль-Дюгар входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из прекраснейших образцов провансальского романского стиля. Община святого Эгидия получила свое имя от Римской церкви святого Эгидия. Кроме того, святой является патроном шотландской столицы Эдинбурга. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Пучкар-Хмелевского. Он служил в Иркутске и Минске, арестован в 1920 и 1933 годах. Был заключенен на Соловках, расстрелян 1 сентября 1938 года. «Прости, Господи, грехи мои тайные».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обнародовал послание на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, который отмечается 1 сентября на тему «Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы». Святейший Отец связывает заботу о творении с миротворчеством, отмечая, что войны и экологический кризис имеют общий источник – глубокое нарушение отношений человека с Богом, ближними и окружающим миром. Раны войны, деградация земли глубоко связаны с состоянием человеческого сердца. Конфликты, терзающие человечество, во многом являются внешним выражением внутренних противоречий и разногласий. Когда сердце сбивается с пути, страдают отношения, и создаваемые нами структуры начинают отражать этот беспорядок. Вооруженные конфликты не только губят жизни и разрушают семьи, но и наносят долгосрочный ущерб природе, загрязняя воду и воздух, разрушая экосистемы и усугубляя бедность и социальную напряженность. Чтобы построить мирное общество, подчеркивает Лев XIV, необходимо не только реформировать структуры, но и обновить наши сердца. Наиболее радикальные причины конфликтов и эксплуатации творения проистекают из этического и культурного кризиса, который включает в себя потерю чувства границ, стремление к господству, погоню за немедленной прибылью и неспособность признать достоинство, дарованное Богом каждому человеку. По словам Папы, истинными средствами для созидания мира являются не разрушительное оружие, но истина, диалог, терпение, доброта, справедливость, милосердие, понимание, забота и любовь. Эти качества рождаются из сердца, воспитанного Евангелием и укрепленного Божьей благодатью. Именно они способны преобразить людей, обновить сообщество и исцелить раны земли. Святейший Отец предлагает представить мир, в котором силы и ресурсы, ныне направляемые на войну, служат развитию человека, преодолению бедности, защите человеческого достоинства и примирению разделенных народов. Такая перспектива отражает веру в пришествие Царства Божьего. «Путь перед нами ясен, хотя и непрост», — отмечает Святейший Отец. «Нужно позволить нашим сердцам обновиться, чтобы мы могли искать мира и заботиться о творении». Писание призывает оберегать наши сердца, ибо все, что мы делаем, исходит из них. Если мы возьмемся за эту задачу со смирением и верой, то станем соработниками Божьего дела обновления. Мы перейдем медленно, но верно от пустыни к саду, от разделения к единству, от насилия к миру. Да сподобит нас Господь дерзновенно следовать по этому пути, дабы в наше время мечи действительно перековались на орала, обетование Евангелия укоренилось глубже на нашей земле, и мир Христов воцарился над всем творением.

0: Вечером 29 августа папа Лев совершил торжественную мессу в Кастель-Гандольфо по случаю праздника местной святыни, Пресвятой Божией Матери Озерной. За богослужением последовала традиционная процессия со статуей Богородицы по озеру. В проповеди папа напомнил, что церковь Пресвятой Богородицы Озерной была воздвигнута по желанию святого папы Павла VI. Святой Иоанн Павел II также священно праздновал в этом святилище, обновив его послание. Лев XIV остановился на словах пророка Иеремии, прозвучавших в литургических чтениях мессы. Пророк говорит о неудержимом порыве ответить на зов Господа. «Любовь, — пояснил папа, — побуждает действовать на благо своего народа без компромиссов. Евангелие этого богослужения передает слова Иисуса вскоре после чуда насыщения 5000 человек хлебом и рыбой и теперь объясняет ученикам мессианский смысл совершенного чуда. Теперь, после множества знамений, его слава окончательно откроется в жертве на кресте, когда он отдаст самого себя, как преломленный хлеб». Таким образом, Иисус открывает, что только любовь спасает. Любовь, которую Бог явил нам, став человеком, умерев и воскреснув ради нас. И мы в ответ смиренно предаем себя Ему и братьям с верностью и постоянством любви, как в повседневности, так и в самых высоких жестах, вплоть до мученичества, что, увы, происходит и сегодня со многими христианами в разных частях света. К сожалению, не все понимают красоту и благость замысла Творца. Многие считают его утопией. Подставлять вторую щеку — это участь неудачников. Отдавать все перед лицом отвержения — это наивно. А прощать безгранично — слабость. «Этому не следует удивляться», — отметил папа, «ведь и святой апостол Петр не сразу постиг новый менталитет. Однако Иисус остается категоричным, только путь любви ведет к жизни. Оставим иллюзии. Ненависть и насилие не приводят ни к чему хорошему, но лишь к разрушению и смерти. Всегда, даже когда это ответ на перенесенную несправедливость». Мы убеждаемся в этом каждый день, начиная от нашей домашней жизни и заканчивая мировой ареной. Какой бы ни была рана, какой бы ни была обида, давайте не будем позволять злу обезображивать нашу человеческую натуру и развращать сердце, призвал Святейший Отец. За мессой последовала процессия, которая, как пояснил папа, вдохновляется чудом Иисуса на Тивериадском озере, когда он приблизился к испуганным ученикам, шагая по воде. Лодка со статуей Богородицы и Святейшим Отцом в сопровождении нескольких каноэ с юными спортсменами медленно передвигалась по озеру 25 минут – и остановилась у пляжа Джорджс-Бич. По завершении процессии папа вознес молитву перед образом Пресвятой Девы. Он верил все народы земли, ее небесному покрову. «Воззри с любовью на твоих чад, израненных войной, и пробуди во всех желания мира. Там, где растет ненависть, научи нас прощать. Где царит страх, верни надежду».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», предложенных проповедником отцом Фабио Розини. Это уже 10-я беседа нашего цикла, и сегодня перед нами один из тех фрагментов книги «Бытия», который трудно читать без внутреннего сопротивления. Слова Бога, обращенные к змею, женщине и мужчине после случившегося в Эдемском саду. Эти слова очень легко услышать как наказание. Бог разгневался, человек виноват, и теперь наступает расплата. Тогда кажется, что страх Адама перед Богом был оправдан. Такое прочтение возможно, но оно слишком быстро заканчивает разговор. Представим врача, назначающего тяжелое лечение. Разве это говорит о его жестокости? Скорее, о глубине болезни, которая иначе не отступит. Суровые слова Бога – не проявление гнева, а диагноз человеческой раны. Этот текст кажется безысходным, но в нем начинает проступать обещание освобождения. То, что древняя христианская традиция увидит как первое благовестие. Первое слово обращено не к человеку, а к змею. Человек не попадает под проклятие, его жизнь становится трудной, но сам он остается благословенным. Проклят сам обман, с которым нельзя вступать в союз. «Будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». Речь не о судьбе животного, а о механизме обмана. Ходить на чреве значит сделать потребность направлением жизни. Человек начинает жить ради того, чтобы брать и насыщаться. Но чем больше он этим живет, тем сильнее голод. Он питается тем, что не содержит жизни, словно пережевывает прах. Такая логика разрушает отношения. Вместо встречи двух людей возникает поиск того, что каждый может получить для себя. «И вражду положу между тобою и между женою». Бог сам вводит в историю вражду, не позволяя человеку окончательно примириться с логикой змея. Но что же ей противостоит? Не сила, а другая способность обращаться с жизнью, не поглощать ее, а беречь. Первым образом этой способности становится женщина. В ней раскрывается умение радоваться жизни там, где она только начинается. Ребенок ничего не может дать взамен, но мама его хочет накормить, согреть, утешить, вырастить. Его невозможно использовать как источник насыщения. Он просто есть, и этого достаточно, чтобы мама радовалась. В этом женщина оказывается по другую сторону от змея. Однако человек способен дать место внутри себя и другому порождению, тому, которое начинается со лжи. Семя змея – это не только те, кто повторяют его слова. Ложь умеет оставлять потомство внутри самого человека. Мы принимаем ее как мысль, а спустя время обнаруживаем уже целую область жизни, выросшую из нее. То, чему человек поверил, не остается внутри него неподвижным. Оно начинает производить жизнь по своему образу. Так первая ложь змея продолжает действовать в человеке. Не умрете. Она не только сообщает неправду, она отучает человека связывать поступок с его последствиями. Грех как будто можно совершить, не считая цену. Спустя века эта же логика прозвучит в обличающем вопросе Иоанна Крестителя. «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Будто поступок можно совершить, но не впустить в свою жизнь то, что он за собой приносит. Но ложь – не единственное, что человек способен принять в себя. В нем есть место и для другого движения, такого, которое не производит человека по образу обмана, а возвращает его к жизни. Именно здесь становится понятнее, почему Бог говорит о вражде между змеем и женщиной. Человек не обречен принадлежать тому, что однажды в нем поселилось. Человеческая плоть, говорит святой Ириней Леонский, способна принять Бога. Caro capax Dei. В человеке есть возможность довериться Богу, принять его спасение, позволить ему действовать в собственной жизни. Поэтому в человеке есть место этой вражде. Одна сила тянет его по следу принятой лжи, другая сопротивляется ей. Павел говорит об этом предельно прямо. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Как замечает Рузини, если бы вражды не было, человек бы окончательно смирился с ложью. Иногда внутреннее беспокойство – это не отсутствие мира, а невозможность примириться с тем, что разрушает жизнь. Образ пораженной головы и ужаленной пяты выводит нас далеко за пределы простой картины борьбы. В двух этих ударах Писание словно намечает саму логику будущей победы. У змея голова не просто уязвимое место, там рождается его обман, там строится его хитрость, там ложь получает свою форму. Змей будет побежден, но победитель примет его удар. Именно так эта древняя строка раскрывается во Христе. Чтобы сокрушить голову змея, Христос принимает его укус на себя и проходит через смерть. Победа приходит не вопреки ране, а через нее. Никто не выходит из греха без потери. Если яд уже вошел в нас, освобождение потребует расстаться с тем, что уже отравлено змеем, то, что стало частью старой жизни. Разрушив иллюзию о проклятом человеке, Писание подводит нас к самой сути нашего нынешнего состояния. Боль, входящая в жизнь женщины и мужчины, это не наказание, а суровый опыт, призванный вернуть человека к Богу через осознание своей раны. В болезни будешь рождать детей, а он будет господствовать над тобою. В этих словах к женщине наносится удар материнству и супружеству. Первоначальное единство распадается, стремление удержать превращается в попытку властвовать, а ответной реакцией становится доминирование силы. Это не замысел Бога, а реальность, возникшая там, где человек пытается строить отношения из собственной пустоты. «Проклята земля за тебя», — слышит мужчина, самоустранившийся от ответственности. Потеряв Бога, он теряет гармонию и с творением. Вся его жизнь сводится к добыванию хлеба в поте лица. Мир теряет первозданное плодородие, а дар превращается в тяжелый труд. Фраза «прах ты и в прах возвратишься» обнажает сугубый механизм греха. Бог притворяет прах в жизнь, а грех обесценивает жизнь до состояния мертвой материи. Осознание того, что без Бога человек лишь горсть земли, становится не концом надежды, а началом освобождения от обмана.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 1 сентября, католическая церковь чтит память святого Эгидия Авы. Будущий святой родился в 650 году. Слава святого Эгидия распространилась по Европе, о чем свидетельствуют посвященные ему многие монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании. В 1562 году мощи святого Эгидия были перевезены в Тулузу, чтобы уберечь их от гугенотов. Монастырь Сен-Жиль-Дюгар входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из прекраснейших образцов провансальского романского стиля. Община святого Эгидия получила свое имя от Римской церкви святого Эгидия. Кроме того, святой является патроном шотландской столицы Эдинбурга. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Пучкар-Хмелевского. Он служил в Иркутске и Минске, арестован в 1920 и 1933 годах. Был заключен на Соловках, расстрелян 1 сентября 1938 года. «Прости, Господи, грехи мои тайные».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обнародовал послание на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, который отмечается 1 сентября на тему «Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы». Святейший Отец связывает заботу о творении с миротворчеством, отмечая, что войны и экологический кризис имеют общий источник – глубокое нарушение отношений человека с Богом, ближними и окружающим миром. Раны войны, деградация земли глубоко связаны с состоянием человеческого сердца. Конфликты, терзающие человечество, во многом являются внешним выражением внутренних противоречий и разногласий. Когда сердце сбивается с пути, страдают отношения, и создаваемые нами структуры начинают отражать этот беспорядок. Вооруженные конфликты не только губят жизни и разрушают семьи, но и наносят долгосрочный ущерб природе, загрязняя воду и воздух, разрушая экосистемы и усугубляя бедность и социальную напряженность. Чтобы построить мирное общество, подчеркивает Лев XIV, необходимо не только реформировать структуры, но и обновить наши сердца. Наиболее радикальные причины конфликтов и эксплуатации творения проистекают из этического и культурного кризиса, который включает в себя потерю чувства границ, стремление к господству, погоню за немедленной прибылью и неспособность признать достоинство, дарованное Богом каждому человеку. По словам Папы, истинными средствами для созидания мира являются не разрушительное оружие, но истина, диалог, терпение, доброта, справедливость, милосердие, понимание, забота и любовь. Эти качества рождаются из сердца, воспитанного Евангелием и укрепленного Божьей благодатью. Именно они способны преобразить людей, обновить сообщество и исцелить раны земли. Святейший Отец предлагает представить мир, в котором силы и ресурсы, ныне направляемые на войну, служат развитию человека, преодолению бедности, защите человеческого достоинства и примирению разделенных народов. Такая перспектива отражает веру в пришествие Царства Божьего. «Путь перед нами ясен, хотя и непрост», — отмечает Святейший Отец. «Нужно позволить нашим сердцам обновиться, чтобы мы могли искать мира и заботиться о творении. Писание призывает оберегать наши сердца, ибо все, что мы делаем, исходит из них. Если мы возьмемся за эту задачу со смирением и верой, то станем соработниками Божьего дела обновления. Мы перейдем медленно, но верно, от пустыни к саду, от разделения к единству, от насилия к миру. Да сподобит нас Господь дерзновенно следовать по этому пути, дабы в наше время мечи действительно перековались на орала, обетование Евангелия укоренилось глубже на нашей земле, и мир Христов воцарился над всем творением.

0: Вечером 29 августа папа Лев совершил торжественную мессу в Кастель-Гандольфо по случаю праздника местной святыни, Пресвятой Божией Матери Озерной. За богослужением последовала традиционная процессия со статуей Богородицы по озеру. В проповеди папа напомнил, что церковь Пресвятой Богородицы Озерной была воздвигнута по желанию святого папы Павла VI. Святой Иоанн Павел II также священно праздновал в этом святилище, обновив его послание. Лев XIV остановился на словах пророка Иеремии, прозвучавших в литургических чтениях мессы. Пророк говорит о неудержимом порыве ответить на зов Господа. «Любовь, — пояснил папа, — побуждает действовать на благо своего народа без компромиссов. Евангелие этого богослужения передает слова Иисуса вскоре после чуда насыщения 5000 человек хлебом и рыбой и теперь объясняет ученикам мессианский смысл совершенного чуда. Теперь, после множества знамений, его слава окончательно откроется в жертве на кресте, когда он отдаст самого себя, как преломленный хлеб». Таким образом, Иисус открывает, что только любовь спасает. Любовь, которую Бог явил нам, став человеком, умерев и воскреснув ради нас. И мы в ответ смиренно предаем себя Ему и братьям с верностью и постоянством любви, как в повседневности, так и в самых высоких жестах, вплоть до мученичества, что, увы, происходит и сегодня со многими христианами в разных частях света. К сожалению, не все понимают красоту и благость замысла Творца. Многие считают его утопией. Подставлять вторую щеку — это участь неудачников. Отдавать все перед лицом отвержения — это наивно. А прощать безгранично — слабость. «Этому не следует удивляться», — отметил папа, «ведь и святой апостол Петр не сразу постиг новый менталитет. Однако Иисус остается категоричным, только путь любви ведет к жизни. Оставим иллюзии. Ненависть и насилие не приводят ни к чему хорошему, но лишь к разрушению и смерти. Всегда, даже когда это ответ на перенесенную несправедливость». Мы убеждаемся в этом каждый день, начиная от нашей домашней жизни и заканчивая мировой ареной. Какой бы ни была рана, какой бы ни была обида, давайте не будем позволять злу обезображивать нашу человеческую натуру и развращать сердце, призвал Святейший Отец. За мессой последовала процессия, которая, как пояснил папа, вдохновляется чудом Иисуса на Тивериадском озере, когда он приблизился к испуганным ученикам, шагая по воде. Лодка со статуей Богородицы и Святейшим Отцом в сопровождении нескольких каноэ с юными спортсменами медленно передвигалась по озеру 25 минут – и остановилась у пляжа Джорджс-Бич. По завершении процессии папа вознес молитву перед образом Пресвятой Девы. Он верил все народы земли, ее небесному покрову. «Воззри с любовью на твоих чад, израненных войной, и пробуди во всех желания мира. Там, где растет ненависть, научи нас прощать. Где царит страх, верни надежду».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», предложенных проповедником отцом Фабио Розини. Это уже 10-я беседа нашего цикла, и сегодня перед нами один из тех фрагментов книги «Бытия», который трудно читать без внутреннего сопротивления. Слова Бога, обращенные к змею, женщине и мужчине после случившегося в Эдемском саду. Эти слова очень легко услышать как наказание. Бог разгневался, человек виноват, и теперь наступает расплата. Тогда кажется, что страх Адама перед Богом был оправдан. Такое прочтение возможно, но оно слишком быстро заканчивает разговор. Представим врача, назначающего тяжелое лечение. Разве это говорит о его жестокости? Скорее, о глубине болезни, которая иначе не отступит. Суровые слова Бога – не проявление гнева, а диагноз человеческой раны. Этот текст кажется безысходным, но в нем начинает проступать обещание освобождения. То, что древняя христианская традиция увидит как первое благовестие. Первое слово обращено не к человеку, а к змею. Человек не попадает под проклятие, его жизнь становится трудной, но сам он остается благословенным. Проклят сам обман, с которым нельзя вступать в союз. «Будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». Речь не о судьбе животного, а о механизме обмана. Ходить на чреве значит сделать потребность направлением жизни. Человек начинает жить ради того, чтобы брать и насыщаться. Но чем больше он этим живет, тем сильнее голод. Он питается тем, что не содержит жизни, словно пережевывает прах. Такая логика разрушает отношения. Вместо встречи двух людей возникает поиск того, что каждый может получить для себя. «И вражду положу между тобою и между женою». Бог сам вводит в историю вражду, не позволяя человеку окончательно примириться с логикой змея. Но что же ей противостоит? Не сила, а другая способность обращаться с жизнью, не поглощать ее, а беречь. Первым образом этой способности становится женщина. В ней раскрывается умение радоваться жизни там, где она только начинается. Ребенок ничего не может дать взамен, но мама его хочет накормить, согреть, утешить, вырастить. Его невозможно использовать как источник насыщения. Он просто есть, и этого достаточно, чтобы мама радовалась. В этом женщина оказывается по другую сторону от змея. Однако человек способен дать место внутри себя и другому порождению, тому, которое начинается со лжи. Семя змея – это не только те, кто повторяют его слова. Ложь умеет оставлять потомство внутри самого человека. Мы принимаем ее как мысль, а спустя время обнаруживаем уже целую область жизни, выросшую из нее. То, чему человек поверил, не остается внутри него неподвижным, оно начинает производить жизнь по своему образу. Так первая ложь змея продолжает действовать в человеке. Не умрете. Она не только сообщает неправду, она отучает человека связывать поступок с его последствиями. Грех как будто можно совершить, не считая цену. Спустя века эта же логика прозвучит в обличающем вопросе Иоанна Крестителя. «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Будто поступок можно совершить, но не впустить в свою жизнь то, что он за собой приносит. Но ложь – не единственное, что человек способен принять в себя. В нем есть место и для другого движения – такого, которое не производит человека по образу обмана, а возвращает его к жизни. Именно здесь становится понятнее, почему Бог говорит о вражде между змеем и женщиной. Человек не обречен принадлежать тому, что однажды в нем поселилось. Человеческая плоть, говорит святой Ириней Леонский, способна принять Бога. «Caro capax Dei». В человеке есть возможность довериться Богу, принять Его спасение, позволить Ему действовать в собственной жизни. Поэтому в человеке есть место этой вражде. Одна сила тянет его по следу принятой лжи, другая сопротивляется ей. Павел говорит об этом предельно прямо. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Как замечает Рузини, если бы вражды не было, человек бы окончательно смирился с ложью. Иногда внутреннее беспокойство – это не отсутствие мира, а невозможность примириться с тем, что разрушает жизнь. Образ пораженной головы и ужаленной пяты выводит нас далеко за пределы простой картины борьбы. В двух этих ударах Писание словно намечает саму логику будущей победы. У змея голова – не просто уязвимое место. Там рождается его обман, там строится его хитрость, там ложь получает свою форму. Змей будет побежден, но победитель примет его удар. Именно так эта древняя строка раскрывается во Христе. Чтобы сокрушить голову змея, Христос принимает его укус на себя и проходит через смерть. Победа приходит не вопреки ране, а через нее. Никто не выходит из греха без потери. Если яд уже вошел в нас, освобождение потребует расстаться с тем, что уже отравлено змеем, то, что стало частью старой жизни. Разрушив иллюзию о проклятом человеке, Писание подводит нас к самой сути нашего нынешнего состояния. Боль, входящая в жизнь женщины и мужчины, это не наказание, а суровый опыт, призванный вернуть человека к Богу через осознание своей раны. В болезни будешь рождать детей, а он будет господствовать над тобою. В этих словах к женщине наносится удар материнству и супружеству. Первоначальное единство распадается, стремление удержать превращается в попытку властвовать, а ответной реакцией становится доминирование силы. Это не замысел Бога, а реальность, возникшая там, где человек пытается строить отношения из собственной пустоты. «Проклята земля за тебя», — слышит мужчина, самоустранившийся от ответственности. Потеряв Бога, он теряет гармонию и с творением. Вся его жизнь сводится к добыванию хлеба в поте лица. Мир теряет первозданное плодородие, а дар превращается в тяжелый труд. Фраза «прах ты и в прах возвратишься» обнажает сугубый механизм греха. Бог притворяет прах в жизнь, а грех обесценивает жизнь до состояния мертвой материи. Осознание того, что без Бога человек лишь горсть земли, становится не концом надежды, а началом освобождения от обмана.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 1 сентября католическая церковь чтит память святого Эгидия Авы. Будущий святой родился в 650 году. Слава святого Эгидия распространилась по Европе, о чем свидетельствуют посвященные ему многие монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании. В 1562 году мощи святого Эгидия были перевезены в Тулузу, чтобы уберечь их от гугенотов. Монастырь Сен-Жиль-Дюгар входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из прекраснейших образцов провансальского романского стиля. Община святого Эгидия получила свое имя от Римской церкви святого Эгидия. Кроме того, святой является патроном шотландской столицы Эдинбурга. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Пучкар-Хмелевского. Он служил в Иркутске и Минске, арестован в 1920 и 1933 годах, был заключенен на Соловках, расстрелян 1 сентября 1938 года. «Прости, Господи, грехи мои тайные».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обнародовал послание на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, который отмечается 1 сентября на тему «Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы». Святейший Отец связывает заботу о творении с миротворчеством, отмечая, что войны и экологический кризис имеют общий источник – глубокое нарушение отношений человека с Богом, ближними и окружающим миром. Раны войны и деградация земли глубоко связаны с состоянием человеческого сердца. Конфликты, терзающие человечество, во многом являются внешним выражением внутренних противоречий и разногласий. Когда сердце сбивается с пути, страдают отношения, и создаваемые нами структуры начинают отражать этот беспорядок. Вооруженные конфликты не только губят жизни и разрушают семьи, но и наносят долгосрочный ущерб природе, загрязняя воду и воздух, разрушая экосистемы и усугубляя бедность и социальную напряженность. Чтобы построить мирное общество, подчеркивает Лев XIV, необходимо не только реформировать структуры, но и обновить наши сердца. Наиболее радикальные причины конфликтов и эксплуатации творения проистекают из этического и культурного кризиса, который включает в себя потерю чувства границ, стремление к господству, погоню за немедленной прибылью и неспособность признать достоинство, дарованное Богом каждому человеку. По словам Папы, истинными средствами для созидания мира являются не разрушительное оружие, но истина, диалог, терпение, доброта, справедливость, милосердие, понимание, забота и любовь. Эти качества рождаются из сердца, воспитанного Евангелием и укрепленного Божьей благодатью. Именно они способны преобразить людей, обновить сообщество и исцелить раны земли. Святейший Отец предлагает представить мир, в котором силы и ресурсы, ныне направляемые на войну, служат развитию человека, преодолению бедности, защите человеческого достоинства и примирению разделенных народов. Такая перспектива отражает веру в пришествие Царства Божьего. «Путь перед нами ясен, хотя и непрост», — отмечает Святейший Отец. «Нужно позволить нашим сердцам обновиться, чтобы мы могли искать мира и заботиться о творении». Писание призывает оберегать наши сердца, ибо все, что мы делаем, исходит из них. Если мы возьмемся за эту задачу со смирением и верой, то станем соработниками Божьего дела обновления. Мы перейдем медленно, но верно от пустыни к саду, от разделения к единству, от насилия к миру. Да сподобит нас Господь дерзновенно следовать по этому пути, дабы в наше время мечи действительно перековались на орала, обетование Евангелия укоренилось глубже на нашей земле, и мир Христов воцарился над всем творением.

0: Вечером 29 августа папа Лев совершил торжественную мессу в Кастель Гандольфо по случаю праздника местной святыни, Пресвятой Божией Матери Озерной. За богослужением последовала традиционная процессия со статуей Богородицы по озеру. В проповеди папа напомнил, что церковь Пресвятой Богородицы Озерной была воздвигнута по желанию святого папы Павла VI. Святой Иоанн Павел II также священно праздновал в этом святилище, обновив его послание. Лев XIV остановился на словах пророка Иеремии, прозвучавших в литургических чтениях мессы. Пророк говорит о неудержимом порыве ответить на зов Господа. «Любовь, — пояснил папа, — побуждает действовать на благо своего народа без компромиссов. Евангелие этого богослужения передает слова Иисуса вскоре после чуда насыщения 5000 человек хлебом и рыбой и теперь объясняет ученикам мессианский смысл совершенного чуда. Теперь, после множества знамений, его слава окончательно откроется в жертве на кресте, когда он отдаст самого себя, как преломленный хлеб». Таким образом, Иисус открывает, что только любовь спасает. Любовь, которую Бог явил нам, став человеком, умерев и воскреснув ради нас. И мы в ответ смиренно предаем себя Ему и братьям с верностью и постоянством любви, как в повседневности, так и в самых высоких жестах, вплоть до мученичества. Что, увы, происходит и сегодня со многими христианами в разных частях света. К сожалению, не все понимают красоту и благость замысла Творца. Многие считают его утопией. Подставлять вторую щеку — это участь неудачников. Отдавать все перед лицом отвержения — это наивно. А прощать безгранично — слабость. «Этому не следует удивляться», — отметил папа, «ведь и святой апостол Петр не сразу постиг новый менталитет. Однако Иисус остается категоричным, только путь любви ведет к жизни. Оставим иллюзии. Ненависть и насилие не приводят ни к чему хорошему, но лишь к разрушению и смерти. Всегда, даже когда это ответ на перенесенную несправедливость». Мы убеждаемся в этом каждый день, начиная от нашей домашней жизни и заканчивая мировой ареной. Какой бы ни была рана, какой бы ни была обида, давайте не будем позволять злу обезображивать нашу человеческую натуру и развращать сердце, призвал Святейший Отец. За мессой последовала процессия, которая, как пояснил папа, вдохновляется чудом Иисуса на Тивериадском озере, когда он приблизился к испуганным ученикам, шагая по воде. Лодка со статуей Богородицы и Святейшим Отцом в сопровождении нескольких каноэ с юными спортсменами медленно передвигалась по озеру 25 минут – и остановилась у пляжа Джорджс-Бич. По завершении процессии папа вознес молитву перед образом Пресвятой Девы. Он верил все народы земли, ее небесному покрову. «Воззри с любовью на твоих чад, израненных войной, и пробуди во всех желания мира. Там, где растет ненависть, научи нас прощать. Где царит страх, верни надежду».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», предложенных проповедником отцом Фабио Розини. Это уже 10-я беседа нашего цикла, и сегодня перед нами один из тех фрагментов книги «Бытия», который трудно читать без внутреннего сопротивления. Слова Бога, обращенные к змею, женщине и мужчине после случившегося в Эдемском саду. Эти слова очень легко услышать как наказание. Бог разгневался, человек виноват, и теперь наступает расплата. Тогда кажется, что страх Адама перед Богом был оправдан. Такое прочтение возможно, но оно слишком быстро заканчивает разговор. Представим врача, назначающего тяжелое лечение. Разве это говорит о его жестокости? Скорее, о глубине болезни, которая иначе не отступит. Суровые слова Бога – не проявление гнева, а диагноз человеческой раны. Этот текст кажется безысходным, но в нем начинает проступать обещание освобождения. То, что древняя христианская традиция увидит как первое благовестие. Первое слово обращено не к человеку, а к змею. Человек не попадает под проклятие, его жизнь становится трудной, но сам он остается благословенным. Проклят сам обман, с которым нельзя вступать в союз. «Будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». Речь не о судьбе животных,

Бог сам вводит в историю вражду, не позволяя человеку окончательно примириться с логикой змея. Но что же ей противостоит? Не сила, а другая способность обращаться с жизнью, не поглощать ее, а беречь. Первым образом этой способности становится женщина. В ней раскрывается умение радоваться жизни там, где она только начинается. Ребенок ничего не может дать взамен, но мама его хочет накормить, согреть, утешить, вырастить. Его невозможно использовать как источник насыщения. Он просто есть, и этого достаточно, чтобы мама радовалась. В этом женщина оказывается по другую сторону от змея. Однако человек способен дать место внутри себя и другому порождению, тому, которое начинается со лжи. Семя змея – это не только те, кто повторяют его слова. Ложь умеет оставлять потомство внутри самого человека. Мы принимаем ее как мысль, а спустя время обнаруживаем уже целую область жизни, выросшую из нее. То, чему человек поверил, не остается внутри него неподвижным, оно начинает производить жизнь по своему образу. Так первая ложь змея продолжает действовать в человеке. Не умрете. Она не только сообщает неправду, она отучает человека связывать поступок с его последствиями. Грех как будто можно совершить, не считая цену. Спустя века эта же логика прозвучит в обличающем вопросе Иоанна Крестителя. «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Будто поступок можно совершить, но не впустить в свою жизнь то, что он за собой приносит. Но ложь – не единственное, что человек способен принять в себя. В нем есть место и для другого движения, такого, которое не производит человека по образу обмана, а возвращает его к жизни. Именно здесь становится понятнее, почему Бог говорит о вражде между змеем и женщиной. Человек не обречен принадлежать тому, что однажды в нем поселилось. Человеческая плоть, говорит святой Ириней Леонский, способна принять Бога. Caro capax Dei. В человеке есть возможность довериться Богу, принять его спасение, позволить ему действовать в собственной жизни. Поэтому в человеке есть место этой вражде. Одна сила тянет его по следу принятой лжи, другая сопротивляется ей. Павел говорит об этом предельно прямо. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Как замечает Розини, если бы вражды не было, человек бы окончательно смирился с ложью. Иногда внутреннее беспокойство – это не отсутствие мира, а невозможность примириться с тем, что разрушает жизнь. Образ пораженной головы и ужаленной пяты выводит нас далеко за пределы простой картины борьбы. В двух этих ударах Писание словно намечает саму логику будущей победы. У змея голова – не просто уязвимое место. Там рождается его обман, там строится его хитрость, там ложь получает свою форму. Змей будет побежден, но победитель примет его удар. Именно так эта древняя строка раскрывается во Христе. Чтобы сокрушить голову змея, Христос принимает его укус на себя и проходит через смерть. Победа приходит не вопреки ране, а через нее. Никто не выходит из греха без потери. Если яд уже вошел в нас, освобождение потребует расстаться с тем, что уже отравлено змеем, то, что стало частью старой жизни. Разрушив иллюзию о проклятом человеке, Писание подводит нас к самой сути нашего нынешнего состояния. Боль, входящая в жизнь женщины и мужчины, это не наказание, а суровый опыт, призванный вернуть человека к Богу через осознание своей раны. В болезни будешь рождать детей, а он будет господствовать над тобою. В этих словах к женщине наносится удар материнству и супружеству. Первоначальное единство распадается, стремление удержать превращается в попытку властвовать, а ответной реакцией становится доминирование силы. Это не замысел Бога, а реальность, возникшая там, где человек пытается строить

0: отношения из собственной пустоты. «Проклята земля за тебя», — слышит мужчина, самоустранившийся от ответственности. Потеряв Бога, он теряет гармонию и с творением. Вся его жизнь сводится к добыванию хлеба в поте лица. Мир теряет первозданное плодородие, а дар превращается в тяжелый труд. Фраза «прах ты и в прах возвратишься» обнажает сугубый механизм греха. Бог притворяет прах в жизнь, а грех обесценивает жизнь до состояния мертвой материи. Осознание того, что без Бога человек лишь горсть земли, становится не концом надежды, а началом освобождения от обмана.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!